0: хорошо, но ранее, напомню, парни творили музыку отдельно, а здесь на радость большинства поклонников решили объединиться, после чего и появился на свет этот классный трек. Следующий на очереди, с кем проведем в ближайшее время, будут британская мегазвезда Dua Lipa с хитом Levitating, еще услышим проект The Second Voice, электронный легкий трек Let Me Be, ну и послушаем красотку Ava Max, Pot of Fake.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее у на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 4 часа.

0: 5 строчек и расположился на 24 месте. Но напомню, что он всего 3 недели находится в чарте. Все впереди, и мы наверняка обязательно увидим его на самой вершине Еврохита, поскольку работа действительно отменная. Ну и да, Еврохит в пятницу не пропускаем с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами Джастин Бибер, Калифорнийский Forest Movement, легендарный хит Live My Life, и Алан Уокер в компании Изабеллы Мелкман, Катрины Орайан с хитом Broken Strings.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

пару приятных моментов таких оставят и следующие артисты. Предлагаю послушать Доминика Файка, трек «Baby Doll», Мадонну и Мартина Гаррикса, крутейший хит «Bizarre», который покорил планету буквально в считанные дни. Услышим парня из Техаса. Post Malone, хит «Cold» уже через 3 минуты на Европе+. Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мичика. Да, просто шикарная летняя тема. И услышим австрийских электронных ребят Клан Карасел, Hit Right. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Hitmix.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: классная музыка от Кости Фомина в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Magnetic. Отменный хит, в котором одновременно сошлись такие направления, как хаус и Скандинавия, диско, фанк, и получилось очень даже. Это норвежское трио The Bauza на Европе Плюс, в Москве 5.33. Продолжаем действовать в режиме больше хитов и больше музыки, так что никаких остановок, шагаем вперед, а по пути к нам присоединятся Боб Синклер, Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait, группа Хёрс, обновленная версия хита Wonderful Life и звездочка Леони в компании Калума Скотта с хитом Stay.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Шесть утра в Москве.

0: EDK, Bamba Leilo на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Я рад тебе встречать этим утром в понедельник. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Прекрасная неделя нас ожидает. И предлагаю начинать ее вместе с Кеймаро. Let's go! Также Медуза и Генри Камамилл тоже появятся. Don't wanna go home. Совсем скоро делай это лето громче вместе с нами. Август еще на самом деле впереди. Многие уже говорят о том, что все, пора готовиться к осени. Ну а как же, у нас еще целых 20 прекрасных летних дней. Летим вперед вместе.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Shades of Blue, да, Джон Сами, The Vault и Джулия Чёрч, оттенки небесно-голубого цвета. Надеюсь, у вашего утреннего понедельника очень яркие краски. Если нет, ну, попробуем сделать их ярче вместе с нами. Европе Плюс, больше хитов, больше музыки впереди. Mountain Noise Generation появится в самое ближайшее время. Around the World, также супер яркий Galaxy от Kungsleet, Apollos London. Делай громче, летим вперед.

Marshmallow, Portugal the Man, Phoenix на радио номер один в России. Вот так же мы воспаряем и влетаем в эту неделю. Так же ярко, так же уверенно, чтобы сделать все, что запланировано, совершить все, что хотелось бы. Все цели в дневничке, чтобы потом были перечеркнуты, потому что выполнены. В финале этого часа Pink, You and Your Hand, также Naked и Circle Waves. Успеем послушать Sweet Emotion. Делай громче.

0: столице 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Правила приема на работу у матерей с детьми изменятся. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал. И россияне пристрастились к здоровому питанию. Далее подробности. Правила приема на работу матерей с детьми изменятся с 1 сентября. Работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. РИА Новости сообщает о том, что новые правила коснутся не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают маленьких детей без мамы. Также с 1 сентября увольнение сотрудника, попавшего под эту категорию по причине непрохождения испытательного срока, будет считаться незаконным. Нововведение призвано снизить уровень стресса у женщин, которые выходят на работу после длительного отпуска по уходу за ребенком. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал в ночь с 11 на 12 августа. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на резервный спутниковый канал. Доступ к домашнему и мобильному интернету временно будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и СМС-сообщения будут работать, как и раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а вообще в общественном транспорте останется возможность оплатить проезд банковскими картами. Еще одно нововведение. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Нововведение является малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам депутатов, торговля сигаретами, вейпами и кальянами, а также другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. По данным аналитиков, граждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды и цукаты. При этом готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% всех заказов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Есть теория, что первые 10 минут пробуждения определяют настроение человека на весь день. Поэтому, если вы сегодня проснулись и сразу ударились мизинцем о кровать, поздравляю, судьба уже обозначила позицию. Но, что бы ни произошло, есть вариант наладить настрой. Присоединяйся к летнему Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Всем доброго понедельника, ребята! Мы начинаем. Мы начинаем. Удивительная штука это утро, да? Вот вчера ты такой, думаешь, что проснешься, встанешь завтра пораньше, займешься спортом, начнешь новую жизнь, а утром будильник звенит, и ну все. Как будто бы ты понимаешь, что переоценил свои силы, свои возможности. Ну, я поэтому что предлагаю? Я предлагаю начать без суеты эту неделю, да, на легком вайбе, как говорится. С нами эту неделю встречает The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like You. Сразу после Тиесты и Бриэнна Грейс, Beautiful Places, в летнему на Европе Плюс. Да, вот и я просыпаюсь вместе с вами потихонечку. Встречаем вторую августовскую неделю вместе. У нас впереди хиты, подарки, все для тебя. Делай громче.

0: встает,
1: тот видит, как остальные спят и завидует.
2: В летнем пул на Европе Плюс.
1: Но на самом деле есть плюс, по крайней мере один. Очень раннего подъема. Это возможность услышать подсказку в летнему на Европе Плюс. Подсказку к игре на повышение, которая состоится в 9:30 утра. Можно будет прогуляться по нашему денежному хранилищу, забрать энную сумму денег, да еще и получить бонус в 10 тысяч рублей от Озонбанка. Да, все это состоится этим утром. Но если ты прыгнешь выше указанной суммы, выше подсказки, которую я сейчас объявлю, то все деньги потеряются, включая бонус. Итак, сумма заветная, которую нужно запомнить, записать, это 2660 рублей. Если назовешь выше этих цифр, пойдешь дальше, жадность тебя съест, и, к сожалению, все деньги исчезнут. 2660 рублей сегодня, в понедельник, наши заветные цифры. Впереди больше хитов, больше музыки. Летомикс также состоится в этом часе. Беспроводные наушники подарим кому-то из наших слушателей, если он одержит победу. Чуть ранее гороскоп. Эйв, Meet Me in the Dark уже совсем скоро. Сразу после Self-Aware, Temper City. Делай громче, это утро. Летим.

Тима Белорусских грустно размышляет о том, что кроме светофора ему ничего не светит. Я с ним спорю каждый раз, когда слышу этот трек, потому что, ну, когда у тебя талант, много перспектив впереди. Это мысли. Европа Плюс. Здесь впереди больше хитов, больше музыки. Satisfy в летнему появится уже вот-вот. Келвин Харрис и Джази. Ну и до гороскопа уже совсем чуть-чуть.

Вселенной прямо сейчас. Специально для тебя гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Лето микс уже случится с нами вот-вот. Перед этим The T.I. Take Me There, также Кэрри Бостани, Castle in the Snow, прямо сейчас в летнему.

0: Кстати, take me there, и я тоже тебя возьму. Только куда? Возьму тебя в игру «Лето Микс», конечно же.
1: «Лето Микс» в летнем у на Европе Плюс.
0: Сейчас зачитаю факт про одного красавца. Если отгадаешь, о ком идет речь, звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть. Ответишь верно, получишь беспроводные наушники. Итак, он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров. А известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне. Рассказал много интересного, о ком идет речь. 745-6565, код Москвы 495. Звони, забирай беспроводные наушники.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Это Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Итак, кто у нас сегодня унесет беспроводные наушники? Ну или, по крайней мере, попробует это сделать. Дмитрий, Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Настроение отличное, в отпуске отдыхаю.
1: Замечательно. И как отпуск проходит? Чем занимаешься?
2: В основном, я гуляю, да,
1: гуляешь.
2: Отдыхаю.
1: Шикарно.
2: Часть, да.
1: Ну, замечательно. Такой человый, шикарно, здорово. Прогулки, друзья.
2: Это только первая часть только пока.
1: Первая часть еще, и много впереди, правильно? Какие-то планы куда-то что-то съездить, посетить, кого-то увидеть, может быть, есть? Или ты так, на фристайле?
2: Посмотреть, и потом на море в Калининград.
1: О-о-о, красота, красота. Ну, здорово, здорово. Может быть, скрасим твой отпуск подарком. Наушниками только тебе нужно одержать победу в игре «Летомикс». Ты готов попробовать?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Факт у нас был следующий про талантливого мужчину. Он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров, а известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне, рассказал много интересного, о ком идет речь. Может быть, Дим, ты уже знаешь?
2: Знаю.
1: Ну, у меня есть «Летомикс». Это коллекция небольшая его хитов. Сейчас поставлю для тебя. Может быть, сразу поймешь.

0: Ага, вот, может быть, уже догадался, скажи, пожалуйста. Кто бы это
1: мог? Догадался, да?
0: Что?
1: Джейсон Деруло.
0: Так, слушай, ну, я тебе так скажу. Ты уверен, да, что это он?
1: Да.
0: Ну, конечно, конечно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Джейсон Деруло, да, нам еще и удалось в июне с ним пообщаться, интервью на нашем сайте europlus.ru, много всего он рассказал, я помню, больше всего меня, конечно, впечатлило, как он ответил, я его спрашиваю, Джейсон, а мы с ним стоим, разговариваем, и у него действительно невероятная кожа, она прям вот как какая-то, я не знаю, я говорю, Джейсон, ну а что ты делаешь с собой? Он говорит, специальные масла. Зал, голодание определенное. То есть человек прям следит за собой невероятно. Ну, конечно, так танцевать 2 часа. Мы наблюдали этот концерт живую, было очень круто. Дим, я тебя еще раз поздравляю. Беспроводные наушники твои.
1: Да, спасибо. Да, вот, кстати, второй раз приезжает уже.
0: Да, ты можешь себе представить? 2 раза подряд приехал, собрал стадион. Вот не каждый может так. В 2025 году, в 2026. Да, настоящий красавец.
1: 2 мероприятия, живой завтрак. Сразу же доживу.
0: Конечно, конечно, Дим, ну, такое. Спасибо тебе за игру. Я желаю тебе классного продолжения отпуска. Пускай все будет круто. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Отличное настроение.
0: Спасибо.
1: И прекрасно вообще.
0: Прекрасного
1: всего. Не только дня.
0: Не только дня. Ну и августа, и лето. Хорошо, Дим, спасибо тебе. Мы летим вперед, Элок и Халет. Впереди Dive Into Me, сразу после Эми Макс. Talk to you в твоих динамиках. Делай громче.

0: Dive into me на радио номер один в России. Уже 7:50 в Москве. Постепенно просыпаемся в финале этого часа. Обязательно Sugar Baby Stronger. Сразу после Айв и Дэвида Гетты Supernova Love. Делай громче. Летим в этот понедельник вместе.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: компании «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на come2t.t2.ru.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. Подарки 12+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
15: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Stronger на радио номер один в России. Stronger, мы будем Stronger, будем сильнее. Мы встретим этот понедельник, встретим его бодро, с улыбкой на лице. Мы пройдем его просто как самый легкий уровень. И дальше...

0: В 8 утра в столице. А вот и понедельничный Павел Беседин здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Камни голода обнажились в Германии, Лондон остался без воды, и эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз. Далее подробности. Камни голода обнажились в Германии. Из-за сильного обмеления местных рек над водой показались камни со специальными отметками, которые свидетельствуют о предстоящем неурожае. На одном из таких камней отмечено больше 20 дат, отсылающих к засухам прошлых лет. Диапазон охватывает больше 3 столетий. В качестве крайней даты указан 18-й год. Напомню, из-за продолжительной засухи и рекордно высоких температур Германия столкнулась с дефицитом воды. Властям пришлось ограничить использование пресной воды больше, чем в 100 городах страны. Аналогичная ситуация в Лондоне. Там дождя не видели уже больше месяца. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1871 года. При этом синоптики говорят, что пока нет никаких признаков того, что в скором времени пойдут дожди, которые необходимы для того, чтобы прекратить засуху в Великобритании. Аналогичная ситуация в Италии. Местные СМИ оценивают ущерб только сельскому хозяйству от засухи в 1,5 миллиарда евро. На большей части страны температура днем приближается к 40 градусам или превышает эту отметку. Все это привело к падению уровня рек. Из-за этого в других частях Старого Света начали останавливаться атомные станции. Базовый набор товаров для школьника за год подорожал чуть больше, чем на 6%. В суммарном выражении это почти 19 тысяч рублей. Согласно данным аналитиков, лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12% и теперь стоит 180 рублей. Одна из причин – производители уходят от тонких обложек, делая изделие более прочным и износостойким. Как не ошибиться с выбором гигантской ягоды? Об этом рассказали в Роскачестве. Там раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам специалистов, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

категорически приветствую всех. Да, кто уже проснулся, улыбнулся, кофеек заварил. Обычно, знаете, бывает так, что ты, ну вот, выпьешь свой прекрасный кофе, съешь чудесный завтрак, и как будто бы лучшая часть дня уже закончена. Да, смотришь, думаешь, ну и что? А дальше что? Рабочий день, вот этот понедельник? Но нет. Нет, у нас, вообще-то, летний на Европе Плюс, подарочки дарим в начале недели, да, чтобы, так сказать, скрасить первые будни. И я тебе рекомендую оставаться с нами, потому что впереди много интересного. Сегодня 10 августа, меня зовут Миш Зайцев, продолжаем летнее у. Сегодня день заботливого мужа, вот что я узнал в интернете. Поэтому, девчонки, у кого есть мужья, особенно если они не особенно заботливые, да, в последнее время, можно им намекнуть, сказать: милый мой, дорогой, ну, 10 августа, это какой праздник? День заботливого мужа. Поэтому в понедельник самое то, это завтрак в постель. Пока еще есть такая возможность и есть время. Вот, пожалуйста, легкое напоминание. С кем мы встречаем этот час летнего у с Медузой и Джеймсом Картером? Bad Memories сразу после трека Swim от BTS. Делай громче, летим вперед.

0: Тойот.
1: Тот молодец. Весь день зевающий. Молодец.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: У меня тут есть беспроводная колонка, я планирую ее подарить тому, кто одержит победу в игре «Кто куда?». Она у нас случится в этом часе, ну, примерно минуток так через 25. Так что никуда не выходи, впереди все обязательно произойдет, если удача сегодня на твоей стороне. Мы немножко попутешествуем, правильно нужно будет ответить на вопрос. Жду тебя. Гороскоп впереди, хиты впереди, One Republic уже совсем скоро, Give Me Something, также Die Die, Shakira, Burna Boy. Здесь, в летнему, появится специально для тебя.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Впереди гороскоп, до него Леони Калм, Скотт Стей. Никуда не уходи.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще две комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
14: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

Итак, советы вселенной. Прямо здесь, прямо сейчас, в летнем на Европе Плюс. Гороскоп, погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности. Звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами. У вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?» сразу после «Антра» и «54 Ультра», «Talk to you» и «Chapel Run». Успеем послушать «Good Luck, Babe» прямо сейчас.

0: потрясающая совместная работа, которая заводит, которая заставляет подниматься с постели. Ну, я надеюсь, по крайней мере, уже 8:35 в столице, пора. Пора вставать. Анотер и 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Вообще, можно встать не только для того, чтобы встать и выпить кофеек, а еще для того, чтобы выиграть подарочек от Европа Плюс. Начинаем игру «Кто куда?» 745-6565, код Москвы 495. Набирай, немножко попутешествуем. Если удастся одержать победу, получишь беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине?
10: А, это вы!
9: Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
12: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
13: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой. Hey!

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, беспроводная колонка у нас, возможно, достанется Олегу. Олег, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя? Делись всем.
2: Как обычно, лучше всех.
1: Как обычно. А почему лучше? Вот что хорошего, классного, доброго у тебя происходит? Поделись. Может быть, кого-то встретил, что-то вкусное съел? Что было?
2: На данный момент самое лучшее происходит. С дочерью приехали поступать.
1: О, какая красота! Какая красота! Итак, и что? Какое направление? Юридическое, экономическое? Что-что? Юридическое?
2: Да.
1: Замечательно. Ну, удачи ей. Удачи. Пускай все получается. А как зовут дочку, Олег?
2: Полина.
1: Пускай у Полиночки все получится. Мы сейчас, в общем, постараемся победить, да? Ну, Олег, ты должен это сделать. Беспроводная колонка у нас уже готова. Осталось немножечко попутешествовать, прогуляться по московским паркам. Мы сегодня будем вот такими вещами заниматься. Ты готов попробовать?
2: Да, конечно.
1: Ну, тогда погнали. Итак, неспешно прогуливаемся по паркам Москвы. Это главный парк города, парк Горького, и футуристическое Зарядье, и парк выставок, развлечений, концертов ВДНХ, и душевный парк Сокольники, и многие другие парковые локации Москвы. Вопрос у нас следующий. В каком московском парке находится уникальный парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье? Какой правильный ответ? Где парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье?
2: Я думаю, что ВДНХ.
1: На ВДНХ. Хорошо, а где он там находится? И мост откуда куда?
2: Я не знаю.
1: Хорошо, предположение. ВДНХ принимается. И это... К сожалению, нет. Известный парящий мост, он в Зарядье, его длина 244 метра, V-образный участок, нависает над Москвой-рекой, и нет у него ни одной опоры. Очень-очень известный. У нас в парке Зарядье. Как же ты-то? Обязательно, вот задание, после того, как Полина поступит, сразу в Зарядье и прогуляться по парящему мосту. Потому что, ну, там действительно красиво. Олег, но тем не менее, у нас, знаешь, все равно есть подарочек. Классный мерч, классная футболка от Европа Плюс для тебя обязательно. Желаю суперского настроения. Пусть все получится. Шикарного августа. Еще встретимся на радио номер 1 в России. Пока-пока. Впереди больше гитов, больше музыки. French Montana и Max B появятся здесь совсем скоро. Ever Since You Left Me. Также Мичико, DJ Гоша, Джейсон Дерула и Melody. Прямо сейчас делай громче.

0: French Montana, Max B, супер стильная работа Ever Since You Left Me на радио номер один в России. Мы продолжаем летнее у нас в финале этого часа. Plan B появится She Said сразу после Камрада, Be Mine. Ну и также еще не все подарки закончились. Есть еще и денежные призы и так далее. Все в следующем часе случится, ни в коем случае не пропускай.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ». УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: потрясающее произведение искусства 60 Пломбина, радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час летнего на Европа+.
1: Европа+, Light. Твой музыкальный вайб.

0: 9 утра в Москве. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Минцифры высказалась по поводу запрета социалок для детей. И ВДНХ может получить новый статус. Далее подробности. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Она продлится до конца сентября. Врачи напоминают о том, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей следует сразу же обратиться к врачу. Медики правильно извлекут кровососа и сдадут его на анализ. В прошлом году больше всего обращений по поводу клещей было зарегистрировано в Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Главная защита от клещей – это закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. Министерство цифрового развития России не предвидит введение в стране ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласия родителей. Минцифры подчеркнула, что указанная мера способствует обеспечению дополнительной безопасности несовершеннолетних в интернете. Тем временем сотни миллиардов фунтов стерлингов теряет Великобритания каждый год из-за зумеров. Guardian пишет о том, что на сегодняшний день около 1 миллиона британцев относятся к поколению ни-ни. Они не работают, не учатся, не проходят профессиональную подготовку. По данным местных СМИ, поколение британцев, выросшее во время кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, испытывают трудности. Жизнь становится дороже, государственные услуги сокращаются, а рынок труда меняется из-за развития искусственного интеллекта. При этом авторы публикации говорят, что вместо того, чтобы тратить деньги на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделяет огромные суммы на последствия неудачи. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в 2028 году. Руководство выставочного комплекса пояснило, что предварительную оценку на предмет включения ВДНХ в основной перечень планируется провести предстоящей зимой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Слушаю новости Павла Беседина, думаю, ну что ж, зумеры-то так подводят. Я же тоже зумер. И как ж? Ну, Паш говорит, что ну, в России хорошие зумеры. В России все хорошо, все работают, все идут к целям. Я хочу сказать, что у нас третий час летнего открывается. И всем, кто только проснулся, и зуберам, и бумерам, и миллениалам, доброго, прекрасного утра. Шикарный понедельник нас ждет впереди. Сегодня, между прочим, 10 августа, Всемирный день льва. Да, World Lion Day. Я в честь этого нашел пару интересных фактов про львов. Это единственные кошки, которые живут большими социальными группами. Да, группа называется Pride. В ней может быть несколько взрослых самцов, самки и детеныши. Также лев может спать до 20 часов в сутки. Особенно после плотного обеда. В общем, настоящий профессионал по восстановлению энергии. И способны они разгоняться примерно до 80 км в час. Но ненадолго. Поэтому охота у них строится скорее на внезапном рывке, чем на марафоне. Такие вот дела у всех. Если есть знакомые львы, ну, самое время позвонить, поздравить. Главное, не разбудить. Впереди больше хитов Black Eyed Peas и Джей Балвин. Ритмо сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен, делай громче это утро вместе с нами. Летим вперед.

One Stop Ritmo в летнем Европе Плюс. Мы точно не остановимся. Не остановимся тебя радовать как утром, так и вечером. У нас, например, есть для этого летний вайб с 8 до 10. Сейчас пару слов об этом. Самые жаркие, самые летние хиты сконцентрированы у нас именно там. И тебе не нужно напрягаться и подбирать августовский плейлист. Мы уже все сделали за тебя, поэтому обязательно присоединяйся с 8 до 10 по будням летний вайп на Европе+. Ну и прямо сейчас небольшой тизер о том, какая музыка там звучит. Is My Mind, Chris Lake и Abel Balder. Прямо сейчас делай громче.

0: Двигаемся в слоу-моу вместе с группой «Градусы» в летнем Европе Плюс на ресницах. Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice. Совсем скоро «Let Me Be». Сразу после Джон Саммита и Инес «Crystallize». Ну и до гороскопа осталось всего ничего.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Делаете ремонт?
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «Сом» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Поговорим о советах вселенной. На этот понедельник гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучше враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра на повышение, сразу после KDDK и Bambaleo и AGR Week. Успеем послушать прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: KDDK на радио номер 1 в России Бамбалео. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по нашему денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
12: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
15: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
17: Реклама о «Гермес» не является публичной.
18: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Для кого мы сегодня приоткрываем дверку нашего хранилища? Для Антонины. Тонь, привет тебе. Слушай, сегодня Международный день льва, если что. Я вот узнал в интернете.
3: Да-да-да, я тут.
2: Что? Слышала?
3: Я тоже лев.
2: Ты лев по гороскопу? Ох как! Вот оно как получается. Все удачно. Все совпало. Но я, между прочим, не лев, честно говоря. Я водолей. Но львов обожаю. Львов обожаю. Львы это шикарно. Это потрясающе. А я бы хотел спросить, у тебя какое любимое животное? Если вот брать всех животных на Земле. Не только не домашних, а вообще вот мы берем всю вот эту вот флору-фауну.
3: Змеи?
2: С ума сойти. Да. А почему змеи? Такие изящные, красивые.
3: Ну, я тоже в год змеи родилась.
2: Ага, вот так вот. Вот так вот. Лев, который родился в год змеи. Тонь, ну это шикарно. Это шикарно. Ладно, у нас самое время прогуляться по нашему хранилищу. Можно, если все сложится удачно, ты мало того, что заберешь денежки, которые найдутся в этих ячейках, так еще и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка у нас случится сегодня. Но все должно пройти так, чтобы ты назвала все до определенной цифры, до секретной цифры. Если выше нее прыгнуть, то все денежки потеряются. Ты готова попробовать?
3: Да.
2: Ну, тогда погнали. У нас есть минутка на то, чтобы зайти в хранилище и открыть ячейки. Поехали. Мы начинаем с первой. Открываем первую ячейку.
0: 110 рублей.
2: Так, 110 рублей. Тонь, что делаем? Забираем, заканчиваем?
3: Ну, да. Нет, дальше.
2: Дальше, ну, хорошо. Согласен, согласен. Идем вперед.
0: 1800 рублей.
2: Ты смотри, какой прыжок сразу. 1800 рублей. А тут еще, Тонь, кое-что есть для тебя.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Во второй ячейке еще и бонус. То есть общий выигрыш сейчас. Это 11 800 рублей. Что делаем? Идем дальше или забираем?
3: А давайте заберем.
2: Ага.
3: Потому что я подсказки не слышала.
2: Хорошо, хорошо. Я понял. Слушай, ну, получается что? Поздравляю тебя. Выигрыш есть. Выигрыш есть. 11 800 рублей. Можем так ради интереса проверить, что было в следующей ячейке. Хочешь попробовать?
3: Можно.
2: Вдруг там стоп-игра и удачно, а может быть еще. Давай посмотрим. Итак.
0: 2660 рублей.
2: Можно было даже забрать чуть-чуть побольше, но тем не менее, знаешь, 12 800 рублей – это прекрасная сумма, с которой я тебя поздравляю. Тонь, ну шикарного августа. Пускай все получается, еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, впереди больше музыки. Тайм Импала уже нас ждет. Трек «Дракула» сразу после «Don't Be Shy», «Тиесто» и «Кэрол Джи» в твоих динамиках.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: come, pull up in my spot. Давай сюда, скорее. Конечно, это я приветствую всех, кто только проснулся. У нас завершается постепенно летняя Ну, только сегодня еще впереди мы успеем подарить подарки. Много чего еще осталось. И завтра, и послезавтра по будням с 7 до 10. Да, финале этого часа Backstreet Boys. I want it that way. Великий, потрясающий, чудесный трек. Послушаем в финале этого часа сразу после Лютер от Кендрика Ламара и Сиза. Делай громче, летим в этот понедельник.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: просыпаться. I want it that way. Backstreet Boys на радио номер один в России. Летнее УО на этот понедельник завершается, но еще завтра и послезавтра и в будние дни будет возможность выиграть подарочки. Летим вперед!
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Come

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Синоптики рассказали, что нас ждет в сентябре.

Союз-10 снова признали небезопасной, и гигантского тунца поймали во Владивостоке. Далее подробности. Какая погода ожидает Центральную Россию в сентябре? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. Если верить свежим прогнозам, в первый месяц осени нас ждет классическое бабье лето. По данным Центра погоды ФОБОС, среднемесячная температура будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Осадков, наоборот, будет меньше примерно на 40%. При этом сейчас в Центральную Россию пришло похолодание. После 35-градусной жары столбики термометров опустились до отметки в 24 градуса. А предстоящие четверг и пятница могут стать самыми холодными днями в столице. Избавиться от Windows 10 снова рекомендуют специалисты в области компьютерной безопасности. Западные профильные СМИ напоминают о том, что компания Microsoft перестала выпускать обновления для этой версии операционки еще в прошлом году, поэтому она может быть небезопасна. При этом авторы материала отметили, что редмондский гигант все-таки продолжает в виде исключения выпускать для Windows 10 самые критичные заплатки. Они обязательны к установке всеми пользователями устаревшей системы. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден, об этом пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс с ростом стоимости топлива и логистики. Сказалась также высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Гигантского тунца поймали во Владивостоке. РИА Новости сообщает, что длина рыбины составляет 2 метра и 12 сантиметров. Теперь это официальный новый рекорд для залива Петра Великого. Предыдущий составил 2 метра и 8 сантиметров. Рыбаки во Владивостоке рассказали, что тунца еще не взвешивали, но это не так важно, потому что к этой рыбе в международной классификации применяется именно мера длины, а не веса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 94 рубля и 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Avicii на Европе Плюс. Take me there. Да, заберите меня обратно в летний уикенд. Наверное, сейчас у многих такие мысли в понедельник утром. Но ничего, расправимся легко с этим рабочим днем под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с Мизмо. Услышим Hello. И через пару минут здесь классный трек от Алана Уокера Broken Strings на Европе Плюс. Всем отличного дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
6: Но!
5: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама «О, Гермес» не является публичной офертой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: музыкальные тренды этого лета от Mizmo. Hello называется вещица. 10 часов 35 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся далее, не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем. Да, лучший саундтрек для летнего понедельника. Хужель впереди. Moving to the sun. И дождемся Доминика Файка. Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» — центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
9: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
15: Круглосуточно.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: будем продвигаться в ближайшие 30 минут. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Саги 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Вода в Алагире соответствует санитарным нормам. В Северной Осетии сократилось число жалоб на банки, а в Сугу проходит подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Ежедневный мониторинг подтверждает, что вода в Алагире соответствует санитарным нормам. Как сообщает Республиканский водоканал, совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится лабораторный контроль качества воды. Пробы регулярно отбираются на источниках водоснабжения и в распределительной сети. Проведенные исследования подтверждают, что вода пригодна для питья и приготовления пищи. Напомню, ранее появилась информация о том, что в Алагирском районе зафиксирован рост заболеваемости кишечными инфекциями. По ряду случаев установлено, что к заражению привело употребление различных продуктов, а также мытье посуды в открытых водоемах, где это категорически запрещено. В Северной Осетии сократилось количество жалоб на финансовые организации. Как сообщает управляющий отделением Банка России по республике Ирина Дзылова, за 6 месяцев текущего года жители региона направили в регулятор около 340 жалоб. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Более трети обращений по-прежнему касаются банков, в частности, блокировок счетов. Однако число таких претензий снижается благодаря новым.

0: Новым требованиям регулятора теперь банки обязаны разъяснять клиентам причины ограничений и порядок их снятия. Также сократилось количество жалоб на микрофинансовые организации и страховщиков, что связано с уменьшением количества претензий по ОСАГО. Более 1500 ребят в Северной Осетии занимаются спортивной борьбой благодаря проекту «Борьба в школы». Об этом сообщает глава региона Сергей Миняйло. Школьники регулярно тренируются под руководством опытных наставников. Инициатива реализуется совместно с Федерацией спортивной борьбы России. Добавлю, программа «Борьба в школы» запущена в 9 школах республики. В перспективе проект охватит 20 образовательных учреждений. На базе СУГУ проходит масштабная подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Мероприятие объединит спортсменов, тренеров и специалистов в области вольной и греко-римской борьбы. Участников ждут тренировочные занятия, образовательная программа и подготовка к дальнейшим стартам. Сборы продлятся до конца следующей недели. Курс доллара на сегодня – 82 рубля 17 копеек. Курс евро – 94 рубля 84 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Саша Гордеев.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, американский диджей и продюсер, который, кстати, когда-то начинал работать бухгалтером, но вот такой резкий поворот решил совершить, вроде получилось. Shades of Blue, классная вещица, в 11 часов 18 минут по Москве. Далее продвигаемся тоже очень ритмично, вместе с Акселом Ингросс услышим More Than You Know и дождемся классную новинку и очень интересный дуэт Madonna Martin Garrix Bizarre совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: на Европе Плюс. По-прежнему умеет удивлять, даже в 2026-м. Вот такие дуэты может записывать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Отличная вещица. Дальше продвигаемся вместе с Glass Animals. Услышим их знаменитый хит Heat Waves. И дождемся темы белорусских мыслей совсем скоро.
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
1: Телефон рекламной службы 54 14 90.
3: Пекарня Рагонсал Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: А вот и наша первая пятилетка.
5: 15 августа в 11:00
4: Компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
5: Вас ждет большой розыгрыш призов.
4: Никто не уйдет без праздничного настроения.
5: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
4: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
5: или по телефону 333-755.
4: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: 30 минут. Европа
1: плюс. Ну а нам светит 30 минут лучшей музыки без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время диджея Годжа, Джейсона Дерула, Мичико. Услышим One Republic, Connection. So lonely. Teddy Swims тоже здесь, и Mr. Know It All. Проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые
5: бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

0: летнем режиме. Сегодня вечером, кстати, подключаем летний вайб. Не забывайте, в 20.00 горячий плейлист у нас будем заряжать, так что не пропустите. Пока же ждем Шакиру и Бёна Боя, главный футбольный хит этого лета, Дай Дай, и Медуза тоже здесь, Don't Wanna Go Home, через пару минут.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-6-5007-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Шакира на Европе Плюс. Девушка, которая раз в какое-то количество лет выдает футбольные гимны. Кто-то еще, наверное, помнит «Вака-Вака». Теперь вот «Дай-Дай». Лет через 10 будет еще что-нибудь. Ну, ждем, да. Продвигаемся далее по-летнему. Впереди у нас «The Bowser». Услышим «Magnetic». И дождемся «Marshmallow» и «Portugal the Man». «Phoenix» совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико». Центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Объявление на Европе Плюс.
10: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
9: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс, Phoenix. Ну, Marshmello постоянно носит ведро на голове. Видимо, оно как-то помогает ему делать такую хитовую музыку. Ждем новых, конечно, хитов от него пока же. Ждем Matt Coen, Begging и Stromae тоже здесь через пару минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.pru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
7: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу «Европа плюс».
8: Подпишем!
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договориться. Здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
14: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Morgan в финале этого часа. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владикавказе час дня.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Вода в лагере соответствует санитарным нормам. В Северной Осетии сократилось число жалоб на банки, а в Сугу проходит подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Ежедневный мониторинг подтверждает, что вода в лагере соответствует санитарным нормам. Как сообщает Республиканский водоканал, совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится лабораторный контроль качества воды. Пробы регулярно отбираются на источниках водоснабжения и в распределительной сети. Проведенные исследования подтверждают, что вода пригодна для питья и приготовления пищи. Напомню, ранее появилась информация о том, что в лагерском районе зафиксирован рост заболеваемости кишечными инфекциями. По ряду случаев установлено, что к заражению привело употребление различных продуктов, а также мытье посуды в открытых водоемах, где это категорически запрещено. В Северной Осетии сократилось количество жалоб на финансовые организации. Как сообщает управляющий отделением Банка России по республике Ирина Дзылова, за 6 месяцев текущего года жители региона направили в регулятор около 340 жалоб. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Более трети обращений по-прежнему касаются банков, в частности, блокировок счетов. Однако число таких претензий снижается благодаря новым требованиям регулятора. Теперь банки обязаны разъяснять клиентам причины ограничений и порядок их снятия. Также сократилось количество жалоб на микрофинансовые организации и страховщиков, что связано с уменьшением количества претензий по ОСАГО. Более 1500 ребят в Северной Осетии занимаются спортивной борьбой благодаря проекту «Борьба в школы». Об этом сообщает глава региона Сергей Миняйло. Школьники регулярно тренируются под руководством опытных наставников. Инициатива реализуется совместно с Федерацией спортивной борьбы России. Добавлю, программа «Борьба в школы» запущена в 9 школах республики. В перспективе проекта охватит 20 образовательных учреждений. На базе Сугу проходит масштабная подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Мероприятие объединит спортсменов, тренеров и специалистов в области вольной и греко-римской борьбы. Участников ждут тренировочные занятия, образовательная программа и подготовка к дальнейшим стартам. Сборы продлятся до конца следующей недели. Курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек. Курс евро 90.

0: 94 рубля 84 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы – Галерея Керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея Керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Всем отличного дня, легкого понедельника, 13.04 на часах. Начинаем наш дневной интерактив под названием «Владикавказ онлайн». Добро пожаловать, присоединяйтесь. В этом часе принимаю ваши звонки 540-777. Удачи! Также можно оставить текстовое послание, которое я с удовольствием озвучу. Приветы, поздравления, пожелания. Все это направляйте на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментарии к самой верхней записи. Будем также читать гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. Ну а через пару минут встречайте лидера Еврохит ТОП-40 на сегодня. Это Temper City Self-Aware. Еще один хит этого лета Satisfy от Калвина Харриса и Джейзи тоже скоро. Начинаем час в компании Post Malone. Cold.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Ловите первые приветы. К сожалению, без подписи пришло сообщение, но с удовольствием читаю. Передайте, пожалуйста, привет Хазби и Харису и пожелайте им крепкого здоровья. Передаем, желаем и продвигаемся дальше в компании KDDK. Бамболео услышим. Daft Punk нам тоже присоединятся скоро. Round the World услышим. Ну и я напомню, что в течение этого часа принимаются в неограниченном количестве ваши приветы и поздравления, пожелания. Все это направляйте на номер наших мессенджеров 8 928 495 0102, а я с удовольствием озвучу.
0: Владикавказ.

0: Алатор и 54 Ultra Talk to You на Европе Плюс. 13:20 на часах. Мы продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн. Приветствую всех, кто только что подключился. Напомню, нам можно позвонить 540-37 или оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления. С удовольствием озвучим. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Ну а мы продолжим. У нас скоро гороскоп от Европа Плюс. Скоро будем читать вместе. Узнаем, например, какой шанс сегодня не стоит упускать девам. Еще раньше услышим Рэй Делтона «Blood Running».
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90. Владикавказ.
1: Онлайн. Европа.

0: Гороскоп.
1: Овны, исключите на сегодня из своего словарного запаса слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучшее враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Ну и, наконец, рыбы. Смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Diplo на Европе Плюс Two Stepping, а мы будем продвигаться дальше. 13:37 на часах. Это Владикавказ онлайн. Напомню, что можно присылать свои приветы и поздравления текстовым сообщением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Вот что нам пишут к этой минуте. Передаем привет и поздравления любимой доченьке Суановой Валерии. Сегодня ей исполняется 8 лет. Лерочка, ты наше главное солнышко. Желаем тебе отличных оценок, веселых подружек и море подарков. С днем рождения! Папа, мама и брат от Самас очень тебя любят. Ну а мы от души к этим поздравлениям присоединяемся.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 27, ночью плюс 17.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «СОМ» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
7: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
4: Владикавказ.

0: Кавказ.
1: Напомню, в режиме онлайн слушать нас можно на сайте europaplus.ru, а еще ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Мы с вами 24/7. Продвигаемся дальше. Владикавказ онлайн в ваших приемниках. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Холли Молли к нам присоединится скоро. Shot of Friend услышим. А прямо сейчас Coldplay, Little Sims, We Pray.
0: Владикавказ.

0: Замедлились немножко с группой «Градусы». «На ресницах» так называется их трек, который мы только что услышали. Можно голосовать за него, если нравится, на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». А мы будем потихонечку уже продвигаться к финалу часа. Там нас ожидает «The Script» Hall of Fame, услышим, а также Сабрина Карпентер, «Tears», ну а на старте нового часа BTS «Swim», и там же с нами до 6 вечера Алексей Мануилов у руля «Европа плюс». Меня зовут Регина Кумаритова, прощаюсь до вечера, 6 часов, обязательно еще раз услышимся, хорошего дня.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
11: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Европа плюс.
1: Европа плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Sam. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 14:00.

0: плюс Дати. Такая вот душевная история. Отличный трек, который, мне кажется, просто отлично вписался бы и в наш чарт Еврохит ТОП 40. Но, кстати, все подробности хит-парада Евро Плюс на нашем сайте. Там же не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ДК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
5: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
9: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хитов больше музыки. Впереди Клан Карусель, Аве, будет и Френч Монтана. Тот самый хит, хит своевременный, хит бодрящий. Да, то, что нужно для понедельника. Ждем Ever Since You Left Me.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 суперпредложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
12: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

отличные хиты у нас прямо по курсу. Это Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Kongs, их запоминающийся хит Galaxy.

0: Сейчас не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 15 ровно.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Международный пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился. На АЗС Северной Осетии продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива, а в столице республики проходит подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Международный пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. В прошлом месяце рейсы из столицы Осетии за рубеж выбрали более 17 тысяч человек. Всего за указанный период аэропорт обслужил почти 85 тысяч пассажиров. Это на 2% больше показателя прошлого года. На АЗС Северной Осетии продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива в рамках программы «Свой регион». Необходимость введения мер связана с увеличением потока автомобилей из соседних субъектов, которые приезжают на местные заправки из-за более низких цен на топливо. В результате возникают искусственный дефицит и очереди. Как сообщил министр ЖКХ Тимур Караев, лимиты отпуска топлива на АЗС республики остаются прежними – от 30 до 50 литров. Добавлю, по поручению главы региона Сергея Миняева, профильные ведомства усилили мониторинг ситуации и ценообразования на заправочных станциях. Во Владикавказе благоустроили общественную зону по улице Астана-Кисаева, 10. Как сообщает Минстрой Республики, на территории уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в этом году в Северной Осетии благоустроят 41 общественное пространство. Более 300 зданий образовательных организаций Северной Осетии уже приняты к новому учебному году. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Всего предстоит принять 469 объектов. В рамках подготовки особое внимание уделяется вопросам безопасности, кадрового обеспечения и готовности образовательной инфраструктуры. На базе СУГУ проходит масштабная подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Мероприятие объединит спортсменов, тренеров и специалистов в области вольной и греко-римской борьбы. Участников ждут тренировочные занятия, образовательная программа и подготовка к дальнейшим стартам. Сборы продлятся до конца следующей недели. Курс доллара на сегодня – 82 рубля 17 копеек. Курс евро – 94 рубля 84 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. «Гастелло 73».
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: песня
1: на Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: красивая история под названием «Hello». Просто понятно и без перевода. Да, присоединяюсь, конечно, всем привет, отличного, легкого, главное, понедельника с Европой плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Чимин, участник BTS, у нас впереди. BTS, у которого сейчас горячая пора, мировой тур до 16 августа. Они выступают в США, а потом будет Канада. Финальный аккорд только 16 марта на Филиппинах. Да уж, не расслабишься.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: летний хит, а диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. Ну а дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Медуза, ждем Оливия Дин, поют Сандес Барретт и Джерен. По-моему, отличная компания.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: А вот и наша первая пятилетка.
7: 15 августа в 11:00
6: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
7: Вас ждет большой розыгрыш призов.
6: Никто не уйдет без праздничного настроения.
7: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
6: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
7: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Объявление на Европе Плюс.
12: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
11: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Переделок от тех, кого услышим в следующие 30 минут на Европе Плюс. Это Дон Диабло, Радио Бэйби. Очень трогательная история Ride It от Джей Шон. Темпор Сити на подходе с хитом Self-Aware. Напомню, именно Темпор Сити сейчас выше всех у нас в чарте. Именно с этим хитом Self-Aware.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Magnetic, да, The Pause на Европе Плюс. Всем привет, отличного понедельника, отличного и легкого. Ну и через пару минут с нами уже Алан Уокер и красивая история под названием Broken Strings. Напомню, 21 неделя в Еврохитов 40. Это немало, скажу я себе. 21 неделя в чарте и сейчас 17 место. Но посмотрим, какое будет у Broken Strings по итогам этой недели. Но все узнаем только в пятницу.
1: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: тот самый Тиесто, который умеет и знает, как сделать абсолютный дэнс-хит. Вот из Beautiful Places он явно попал в самую цель. Тиесто у нас впереди, но сначала.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома. Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европы Плюс, Доминик Файк. Да, у этого парня было, мягко говоря, непростое детство. Несмотря на это, мать Доминик Файк поддерживала его увлечение музыкой. И уже в 10 лет Доминик играл на гитаре, причем осмысленно. И, опять же, причем сам освоил этот инструмент. Но он еще и актер, снимался в «Эйфории», напомню. В общем, человек разносторонний и талантливый. «Baby Doll», Доминик Файк на Европе Плюс. 16:50 в Москве. Всем отличного и легкого понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Международный пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился. На АЗС Северная Осетия продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива, а в столице республики проходит подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Международный пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. В прошлом месяце рейсы из столицы Осетии за рубеж выбрали более 17 тысяч человек. Всего за указанный период аэропорт обслужил почти 85 тысяч пассажиров. Это на 2% больше показателя прошлого года. На АЗС Северной Осетии продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива в рамках программы «Свой регион». Необходимость введения мер связана с увеличением потока автомобилей из соседних субъектов, которые приезжают на местные заправки из-за более низких цен на топливо. В результате возникают искусственный дефицит и очереди. Как сообщил министр ЖКХ Тимур Караев, лимиты отпуска топлива на АЗС республики остаются прежними – от 30 до 50 литров. Добавлю, по поручению главы региона Сергея Миняева, профильные ведомства усилили мониторинг ситуации и ценообразования на заправочных станциях. Во Владикавказе благоустроили общественную зону по улице Астана Кисаева, 10. Как сообщает Минстрой Республики, на территории уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в этом году в Северной Осетии благоустроят 41 общественное пространство. Более 300 зданий образовательных организаций Северной Осетии уже приняты к новому учебному году. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Всего предстоит принять 469 объектов. В рамках подготовки особое внимание уделяется вопросам безопасности, кадрового обеспечения и готовности образовательной инфраструктуры. На базе СУГУ проходит масштабная подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Мероприятие объединит спортсменов, тренеров и специалистов в области вольной и греко-римской борьбы. Участников ждут тренировочные занятия, образовательная программа и подготовка к дальнейшим стартам. Сборы продлятся до конца следующей недели. Курс доллара на сегодня – 82 рубля 17 копеек. Курс евро – 94 рубля 84 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: футболу. А, кстати, очень крутое выступление у Шакиры было в перерыве финала чемпионата мира. Наверное, самое яркое. Да простят меня фанаты BTS. Ну, и, кстати, BTS-то тоже выступили очень даже мощно, были на высоте. Это абсолютный факт. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Отличного понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине?
10: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефис-промо.ру.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Android Plus, но Дати, это был Дати, просто запомни, Дати, Take Me There. Дальше у нас больше хитов, больше музыки, впереди Леони, Калум Скотт, Naked и однозначно хит лета 2026, Talk To You, и это будут Another.
1: Европа Плюс Владикавказ, для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: А вот и наша первая пятилетка.
11: 15 августа в 11:00
10: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
11: Вас ждет большой розыгрыш призов.
10: Никто не уйдет без праздничного настроения.
11: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
10: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
11: или по телефону 333-755.
10: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
12: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
14: Свадьба или новоселье?
13: В Homeberry все для отличного приданого
14: или идеального домашнего пространства.
13: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
14: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
13: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
14: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
13: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
14: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
15: Подробности акции у продавцов-консультантов.
16: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
17: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Talk to You. Абсолютно летний хит, в этом нет никаких сомнений. Но еще больше летней музыки нас уже ждет впереди, уже ждет этим вечером на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама. 0.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: europaplus.ru.
16: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
15: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
16: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
15: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
16: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: Его плюсы и Evanescence. Да, ставим знак равенства, говорим Эмили. А определенное количество, энное количество лет назад у них вышел дебютный альбом. Само собой разумеется, и он стал сразу же топом во многих чартах мира. И сами Evanescence, короче говоря, шокированы были этим обстоятельством. Evanescence в конце этого часа, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Идем только вперед.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Галерея керамики.
1: Международный пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. В прошлом месяце рейсы из столицы Осетии за рубеж выбрали более 17 тысяч человек. Всего за указанный период аэропорт обслужил почти 85 тысяч пассажиров. Это на 2% больше показателя прошлого года. На АЗС Северной Осетии продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива в рамках программы «Свой регион». Необходимость введения мер связана с увеличением потока автомобилей из соседних субъектов, которые приезжают на местные заправки из-за более низких цен на топливо. В результате возникают искусственный дефицит и очереди. Как сообщил министр ЖКХ Тимур Караев, лимиты отпуска топлива на АЗС Республики остаются прежними – от 30 до 50 литров. Добавлю, по поручению главы региона Сергея Миняева, профильные ведомства усилили мониторинг ситуации и ценообразования на заправочных станциях. Во Владикавказе благоустроили общественную зону по улице Астана Кисаева, 10. Как сообщает Минстрой Республики, на территории уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в этом году в Северной Осетии благоустроят 41 общественное пространство. Более 300 зданий образовательных организаций Северной Осетии уже приняты к новому учебному году. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Всего предстоит принять 469 объектов. В рамках подготовки особое внимание уделяется вопросам безопасности, кадрового обеспечения и готовности образовательной инфраструктуры. На базе СУГУ проходит масштабная подготовка атлетов Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Мероприятие объединит спортсменов, тренеров и специалистов в области вольной и греко-римской борьбы. Участников ждут тренировочные занятия, образовательная программа и подготовка к дальнейшим стартам. Сборы продлятся до конца следующей недели. Курс доллара на сегодня – 82 рубля 17 копеек. Курс евро – 94 рубля 84 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
0: Спонсор программы – Галерея Керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея Керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Всем приятного вечера. Рада вновь всех сегодня приветствовать. На часах 18.03, и мы начинаем наш интерактив. В этом часе принимаю ваши звонки 543-7. Звоните, удачи, познакомимся, пообщаемся. Ну и, конечно, читаю ваши текстовые послания. Как всегда, их уже сейчас можно направлять в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также будем читать гороскоп от Европа Плюс на завтра. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут слушаем Оливера Три и Робина Шульц. Нет, это чуть попозже. Miss You обязательно будет. А еще будем в этом часе слушать One Republic, Give Me Something. Give me something. Также не пропустите Алекса Уоррена, Fever Dream. А начнем мы с Teddy Swims.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Ну что ж, давайте читать первые сообщения. В течение этого часа принимаются ваши приветы и поздравления текстовым посланием на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно написать в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Все обязательно озвучим. Так, первый привет сегодня достается Диане от любимого и, я так понимаю, любящего мужа Заура. С пожеланием приятного вечера всему Владикавказу принимается еще одно сообщение от Иришки. Большой привет Роману и Сергею. С пожеланием приятного вечера тоже и хорошего настроения. А Европе Плюс тоже достается большой привет. Спасибо взаимно. Всем по привету от Европы Плюс. Всем хорошего вечера, классного настроения. Продвигаемся дальше. И вот какая компания нас ожидает на ближайшие минуты. Группа «Градусы» на ресницах уже сейчас. Сразу следом услышим «Vice Wait Alibi Blue».
1: Владикавказ онлайн.

0: Эйв на Европе Плюс. Meet Me in the Dark. Запоминайте, голосуйте, если нравится, на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы двигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 18.20. И впереди у нас гороскоп от Европа Плюс. На завтра скоро будем читать, узнаем, какое на завтра главное правило у весов. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше проект «Медуза» «Don't wanna go home».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
12: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
14: Европа Плюс.
13: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, читаем советы звезд на завтра. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на завтра, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Наконец, рыбы, вы способны завтра изменить то, что мешает вам двигаться дальше.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Тейм Импала и Дженни Дракула на Европе Плюс. Впереди еще больше хитов, еще больше самой классной, самой разной музыки здесь, на радио номер один в России. А мы продвигаемся дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу на часах 18:36. И самое время еще раз напомнить наши координаты. С нами можно связаться, позвонив по телефону 540-37 или оставить сообщение на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно написать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Ну а пока что передаем большой привет Александру. Хорошего вечера, классного настроения. Сообщение от Натальи.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 25, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен дождь, днем плюс 23.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган-центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган CS75+, по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
11: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
12: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция.
13: Нашли такой же товар дешевле?
12: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Напоминаю, онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. Продвигаемся дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Мадонна, Мартин Гаррикс своим хитом «Бизар» нас порадует уже скоро. А прямо сейчас Алессо. Falling.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Phoenix, Marshmallow, Portugal The Man на Европе Плюс. На часах 18.51, и мы с вами будем потихонечку завершать этот час. В компании Ivy, Дэвида Гетта, Supernova Love услышим, а также The Cardigans нас тоже порадует. Хужель, Moving to the Sun на старте уже нового часа, где с нами далее у руля Европа Плюс Костя Фомин. Меня зовут Регина Кумаритова, прощаюсь до завтра, услышимся, приятного вечера.
1: Европа Плюс, для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
19: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
20: Европа.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Игорь Акулов в студии. Новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Ставки по вкладам в России продолжают расти. В Автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса. И в России начали тестировать поезд с беспилотной системой. Подробности далее. Социальный фонд России сообщил, что россияне могут оформить оплачиваемый больничный в течение 30 календарных дней.

максимума с марта 13,76% годовых на 3 месяца, что связано также с изменившимися ожиданиями от снижения ключевой ставки Центрального банка. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса в рамках курса ОБЖ. Также предлагается учитывать экзамен в качестве сданной теории при обучении на водительские права. Соответствующее обращение уже направлено в Минпросвещение, где заинтересовались инициативой и прорабатывают вопрос. По мнению специалистов, это позволит снять проблему со стоимостью автошколы и снизить дефицит водителей. В России начали тестировать поезд «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего 4-го уровня автоматизации. Он будет ездить без машиниста в кабине, а управляться оператором из диспетчерского центра. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов, подключаясь к системе в случае внештатных ситуаций. При этом система полностью российская и не имеет аналогов на мировом рынке. Агент отменил чужую бронь в спортзале, чтобы зарезервировать место своему хозяину. Австралиец попросил ей помочь записаться на тренировку в фитнес-зал, однако агент обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволявшую отменять чужие записи, и воспользовался этим, чтобы продвинуть хозяина в листе ожидания. В итоге и признал ошибку, извинился и пообещал больше не отменять записи других пользователей. И я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Рос.

0: даже в понедельник. Особенно вечером, правда, ведь с такой музыкой. Бобсин Кларк, Айза, прямо сейчас для всех, кто проводит вечер с моей компанией. Это Фомин, здрасте. I can wait. Ну и что? Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки, но прежде напомню о том, что в 20:00 по столичному стартует летний вайп, и, естественно, там мы будем чилить, отдыхать и расслабляться после первого рабочего. Это всегда приятно и хорошо, поэтому ни в коем случае не пропусти это. Ну и в ближайшее время рекомендую еще один летний трек и мною очень любимая история. Это The Bowser, Magnetic, ну а также Hunter X, Golden.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган CS75 плюс по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: все 100% этот трек, и уверен, я не один такой. Это Балт и Магнетик на Европе Плюс прямо сейчас в столице 19.34. Приветствую всех, кто слышит меня. Ну и говорю, что в следующий понедельник в это время вы меня еще будете слышать, а в 8 появится уже вечернее шоу «Rush». Вот такая вот история. Да, в общем, ребята возвращаются, и 17 числа они будут в эфире обсуждать с тобой самые интересные темы, поэтому «Rush» ни в коем случае не пропусти в 20.00 в следующий понедельник. Ну а в 7 утра, естественно, не пропускай ни в коем случае... Бригаду, да, все будет обязательно. Поэтому ни в коем случае не забывай об этом. Скоро все будет.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: А вот и наша первая пятилетка.
9: 15 августа в 11.00
8: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
9: Вас ждет большой розыгрыш призов.
8: Никто не уйдет без праздничного настроения.
9: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
8: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
9: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине?
11: А, это вы!
10: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
12: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
14: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
15: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: радиостанции номер один в России. Это Miss Moe. Hello. 100%. Вот прям на все 100, что возможно, именно в этом треке собрано. Ну и, кстати говоря, этот трек ты можешь слушать в своем радиоприемнике. Например, добравшись до дома, можешь слушать всю эту историю в умной колонке. Ну, либо скачай новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, свой смартфон, и вообще будешь 24 часа в сутки в курсе всех событий, в курсе всей музыки, которая у нас играется. Ну, и еще и можешь смотреть прямую трансляцию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Легко и просто. А бонусом, причем бонус жирный, большой, из 8 пунктов, дополнительные потоки, целых 8 штук, чтобы твое настроение всегда было при музыке. Ну, в общем, обязательно что-нибудь в этом найдешь, поэтому попробуй, скачай, ну и, естественно, оставайся с нами всегда. Но и до финала этого часа с нами One Republic, Alesso послушаем If I Lose Myself, но прежде Kygo, ну и классный трек Hold On Me. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на kampageta.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
19: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
20: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
20: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Песня Европе Плюс, One Republic, Alessa, If I Lose Myself. Классный трек. Ну и впереди 120 минут безупречной музыки, летней музыки, солнечной музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

8 вечера в Москве. Ну что, если есть возможность, сделайте приемники погромче, время пришло. Летний вайб на Европе Плюс стартует, 120 минут легкой солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после первого рабочего. Естественно, делаем это вместе. Каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. Ну и говорю, что у нас с вами последняя неделька осталась. Дальше возвращается шоу, не забывайте о том, что дальше с... 7 вечера в эфире будет Rush, и об этом мы еще побеседуем не раз до конца этой недели. Пока же давайте расскажу, кого ждать в ближайшее время здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. В первой части обязательно появится Пако Версаль. Его невероятно красивая история под названием Unwind. Прежде Йонасу и Black Magic. Это для тех, кто хочет повеселиться, потанцевать, может быть, подвигаться. Ну или поерзать где-нибудь на стуле, такое тоже возможно. Ну а начинаем историю нашу с... ночных рассказов. Да, Night Feels прямо сейчас от Arco, поэтому стоит прибавить звука и получить удовольствие.

0: Bamba Lalo прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, 20:19 в Москве. Надеюсь, к этому моменту уже все отработали, закончили с рабочими вопросами в этот понедельник. И надеюсь, что этот понедельник был для всех легким, как перышко. Надеюсь, что все прошло легко и просто. Ну и завтра будет все то же самое, легко и просто. Если ты будешь с Европы Плюс слушать музыку, да, получать удовольствие, саундтрек, мы приготовим для тебя лучший. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшую мировую поп-музыку, ты знаешь об этом. Ну а вот с 8 до 10 каждый будний вечер мы играем солнечную летнюю музыку. И, естественно, я продолжу это делать. И в ближайшие 15 могу порекомендовать ATFC с треком You Got Me, прежде Rex Orange County, один из любимейших моих треков летнего вайба. Называется он Amazing. Если кто-то не слышал, настоятельно рекомендую. Я вот прям вот сажусь, закидываю голову назад, закатываю глаза и кайфую.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
7: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: вот звучит вечер понедельника вместе с Европой Плюс. Peace, Honey и Show Me Love в летнем вайбе на Европе Плюс. 20:35 в Москве. Всем, кто влился в нашу компанию, большой привет. Это Фомин, и мы с вами слушаем сегодня легкую, красивую музыку. После рабочего понедельника идеально просто. Но тяжело, тяжело иногда бывает в первый рабочий, особенно осознавать то, что все закончилось и впереди целая рабочая неделя. Но ничего страшного, я думаю, что для этого у нас есть много всего, что стоит учитывать. Например, летнее У, по утрам классные игры, крутые подарки. Вечером вот летний вайб для того, чтобы прослабиться. Целый день лучшая мировая поп-музыка. В общем, все идеально. Ну, а со следующей недели вернутся шоу, и бригада У обязательно вернется, и Rush тоже, и многое другое тоже появится в эфире, поэтому ни в коем случае не пропусти новый сезон. Подробности, конечно же, будут на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: ну, хит на все времена. Это бенгер для всего мира. Mia прямо сейчас на Европе Плюс. Bad Girls. Ну что, клип они сняли на этот трек еще круче. Если ты не видел, я тебе даже завидую. Серьезно, посмотри. Обалденно. Ну и до финала этого часа из обалденного. Один из моих любимейших треков нашего эфира и летнего вайба в том числе. Это Post Malone, Sway Lee. Послушаем Sunflowers. О, это невероятный трек. О, это красивейший трек. Поэтому рекомендую настоятельно. Ну а также Pink Panthers и Stateside. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: с Pink Panthers и Stateside. Впереди еще целых 60 минут летней музыки для того, чтобы почилить, отдохнуть после первого рабочего, ну и вообще получить удовольствие. Поэтому погнали вперед.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Come give me-

продолжается вместе с летним вайбом на Европе Плюс. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я уверен, тебя тоже кто-нибудь сейчас куда-нибудь зовет, а ты не ходи. Оставайся с нами, чтобы послушать классную солнечную музыку, отдохнуть после первого рабочего дня, ну и, естественно, настроиться на новый рабочий завтра. Но об этом чуть позже, пока давай закончим с этим днем. Ну и дальше. Дальше, естественно, буду говорить о музыке, для того, чтобы ты представлял, чего стоит ждать, на что настраиваться. Например, Charlie XCX и Билли Айлиш. Послушаем Guess. Прежде, о господи, что за песня, что за хит, что за трек. Это просто бомбическая история от Мак Миллера и Empire of the Sun. Это The Spins. Я просто обожаю эту историю с этими ну, в общем, там и подпеть тоже можно будет. Ну, а начинаем со всем знакомой истории Эбон Холлоу прямо сейчас.

0: hit them.
1: Hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: слушаешь летний вайб на Европе Плюс. Приветствую. В столице 21.19. Ну и, конечно же, у нас огромное количество еще впереди классной музыки. Но прежде, конечно, хочется напомнить о том, что можно не только по вечерам настраиваться на новый день, да, как я чуть ранее говорил, можно еще и с утра пораньше. Вот прям вот с корабля на бал практически проснулся и сразу же запрыгнул в вагон, где происходит то, что называется утренним чудом. Летнее У завтра с утра с 7 до 10 по столичному, а там игры крутые, подарки, музыка, лучшая мировая компания. Ну, в общем, все, что так необходимо по утрам, все это обязательно будет. И самое интересное, вот, ну, компании, когда я говорю, да, это не значит, что тебе кто-то будет приставать. Ну, то есть всегда такое бывает, с утра проснешься, и кто-то тебе еще что-то. Ну, то есть вот это вот все начинается, и такой начинаешь: господи, ну только вот проснулся, дайте мне буквально 5 минут на утренний кофе, и я все, я готов ко всему, я пойду горы там сверну, я пойду дракона убью, если надо, я завалю все, я посажу сад, все, что захотите, только дайте мне 5 минут. И вот с утра никто тебя не будет доставать, если ты включишь Европа Плюс. Ну, условно, никто тебе не будет: слушай, давай, слушай вот это, давай вот это поиграем с тобой. Нет, захочешь — поиграешь, нет — просто будешь слушать. Это здорово, это круто. Ну и, конечно же, из здоровского есть кое-что, что, мне кажется, заставит тебя хотя бы немножко взбодриться сегодня вечером после рабочего дня. Возможно? Я думаю, легко, потому что музыка там просто бомбическая. Эйва и Meet Me in the Dark, прежде один из главных хитов прошлого лета, ну, для меня лично и для моего сына в том числе, это Crystal Notion, послушаем The Days, ну и не забывая про Ty Dolla, Kanye West и Skrillex, Ego Bad.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагонсал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

нашем Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике в летнем вайбе. Эйва и Meet Me in the Dark. Кстати, поддержать эту историю можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Неделя стартовала, новая неделя, значит, все счетчики по нулям. Голосуем, поддерживаем, ну и ждем пятницы для того, чтобы выяснить, кто у нас будет лидером нашего хит-парада. В пятницу, естественно, в последний рабочий с 14 до 16 по традиции Алекс Манулов появится, расставит всем по местам, ну и, конечно же, даст все это послушать.

0: Я люблю эту песню, как я люблю этот проект. Groove Armada и My Friends прямо сейчас на Европе Плюс. 21.49 в Москве. Ну, в общем, остается у нас не так много летнего вайба. До финала этого часа пару песен, но каких? Это Джеймс Бэй и Джон Батист. Послушаем Sunshine in the Room. Невероятный трек. Рекомендую обязательно. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Европа Плюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: В общем, я натанцевался на неделю вперед. Серьезно, невероятная история. Джеймс Бэй и Джон Батист прямо сейчас завершает этот летний вайп на Европе Плюс. Sunshine in the Room. Кстати, завтра продолжим. 8 вечера будь.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

0: вот что получается, когда встречаются топовые артисты. Мадонна, королева поп-музыки, и диджей, который долгое время, если точнее, года 3-4, по-моему, занимал первое место авторитетного Billboard Hot 100. Нет, DJ Mag Top 100. Да, вот так вот будет точнее. Мартин Гаррикс, Bizarre, только что здесь, на радиостанции номер один в России. Продолжаем с вами, так сказать, отмокать после первого рабочего. Ну, бывает, бывает. Лично у меня первый рабочий выдался достаточно легким. Надеюсь, что у тебя тоже все прошло сегодня гладко и красиво. Ну и завтра второй рабочий. Об этом тоже стоит помнить. Но тут есть одно большое но. Здесь уже будет помогать тебе летняя У. С утра пораньше. Музыка, игры, подарки. В общем, все, что так нужно по утрам. По утрам, кстати говоря, музыка. Музыка какая подходит? Ну, например, градусы на ресницах подходят. Мне кажется, подходит. Ну и вечером тоже идеально слушается. Вот послушаем буквально через пару минут. Также послушаем Кнарза Баркли и его Crazy. Ну и Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн. Broken Strings. Скоро.
1: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Темпер Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

продолжение. Целых 45 минут молчу как рыба и вместе с тобой слушаю только лучшую мировую поп-музыку. А сейчас ты поймешь, почему только лучшую мировую поп-музыку. Потому что Time Impala и Jenny Dracula. Который отметился на вершине Еврохит ТОП-40 и провисел там, по-моему, 4 недели. Есть еще претенденты на первую строчку нашего Еврохита и мною любимый проект, мною любимая история The Bouse, Magnetic. Ну и еще один, номер один. Да, команда, которую все знают, все любят и все ценят за ее невероятные треки. BTS Swim. Музыка будет абсолютно разной, но одинаково любимой, поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс, мы идем вперед.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

0: Кевин в этом сезоне, конечно, выдал. Выдал супербомбу, и прямо сейчас эта супербомба играет в твоем радиоприемнике. Там Эмбала и Дракула. Классный трек, который несколько недель подряд находился на первой строчке нашего Еврохит ТОП 40. Ну, в общем, будем ждать от него новинок. Ну, а в ближайшее время дождемся свежую историю от Айовы. Мы скоро. Оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

кто у нас в эфире? Обожаю эту девушку. Да, британская певица Оливия Лорен-Дин. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, 4 премии Брит, премия Грэмми за лучшее нового исполнителя. Вот такая вот история у нас с вами. И я думаю, что этот трек точно должен добраться до вершины нашего еврохита. Голосуй europaplus.ru до пятницы времени. Очень много. Можно в любой момент зайти. Можно хоть каждый день заглядывать, голосовать за своих любимчиков. Ну и, конечно же, в пятницу слушать, что у тебя получилось. Все это будет происходить с 14 до 16 по Москве, здесь на радиостанции номер 1 в России. А Оливия Дин должна стать номер 1. Ну а в ближайшее время есть еще один трек, который также может добраться до вершины. Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Скоро.

0: 30 минут.
1: Европа плюс.
2: И на очереди классный трек от Мидмо. Hello. Так звучит лето 26-го года вместе с Европой плюс. Прежде Терри Свимс, мистер Новый Дом.

0: страна огроменная, поэтому у всех время разное сейчас. В любом случае, всем классного дня, классного вторника, продуктивного. И, конечно, где вы, там самая крутая музыка на планете Земля. У нас здесь на Европе Плюс. А что будет? Будет Маршмеллоу и Portugal The Man. Их работа Феникс. Будет Кендрик Ламар и Сиза. Одни из главных артистов хип-хоп индустрии с треком Лютер. Все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного вторника.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Your body don't stop.

Take Me There. Новинка на Европе Плюс. Если тебе такое нравится, обязательно проголосуй за эту или другую работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Там, кстати, на этой неделе есть изменения. И те самые Дженни и Тейм Импала со своей работой «Дракула» потеряли первую строчку. Так что проголосуй не за них, а может за них. Кто тебе больше нравится, за того и проголосуй. Того и поддержи. Каждую пятницу в 2 часа дня слушаем свежий чарт Еврохит Топ 40, естественно. Больше хитов и больше музыки впереди будет «Медуза», «I don't wanna go home tonight». Классная танцевальная тема. Скоро.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Будет одна из, наверное, главных фанки-поп-работ современности. А чего уж там. DNCE, группа DNCE, их работа Cake by the Ocean. Прекрасные. Еще из прекрасного танцевальный хит от Тима Белорусских. Новая тема под названием «Мысли». Ну и, конечно, прекрасная Майли Сайрус. Грамминосная. Ее сильная и независимая работа «Flowers». И это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, час ночи.

У нас впереди больше хитов и больше музыки. Танцы — это, конечно, круто, но у нас не только дэнс-хиты здесь есть. У нас еще есть, например, легендарная поп-рок-тема. Ну, да, немножко рок, прям совсем немножко. А больше все-таки поп-хиты и с легкой примесью фанки звучания. А, конечно, про работу Root от группы Magic. Послушаем ее скоро. Будет Alan Walker с треком Broken Strings. Все это буду ставить этой ночью-утром. Меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

главная суперзвезда DJ Lok, вместе с ним поп-суперстар, сол-звезда Khalid, Dive Into Me. Классная тема, стильная, мы, конечно, такую очень любим, поэтому, естественно, слушаем. Вот когда на стыке так, тогда прям звучит классно. Конечно же, разную музыку мы слушаем на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub можно послушать один из 9 музыкальных потоков под настроение. Хочешь что-нибудь вот как раз такое соуловое? Есть тебе поток, называется Light. Хочется что-то танцевальное, там и пати, и все-все-все остальное. Так что обязательно заходи на сайт и устанавливай приложение. Все это бесплатно, все без ограничений для тебя. Есть еще классная тема, которую мы услышим дальше. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, будет Фит Хамони. Все это впереди.

актуальную летом тему «Дай-дай». Летом 2026, конечно. Да, впрочем, и всегда будет. Есть еще команда BTS, K-pop Superstar, их работа «Swim». А еще электронная классика от Эрика Прайдза «Proper Education». Это мы тоже любим, тоже знаем. Это

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет. 2 часа ночи.

0: 36 минут всего уже, но тем не менее, для лета актуальная, конечно, работа. И, естественно, будем ждать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Такая звездная тема, такая сильная, мощная, она, естественно, само собой, должна быть там.
1: Дебют недели – тема белорусских «Мысли». Лучший взлет – Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один – Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире – слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

называется The Bows. Magnetic, так называется их тема, танцевальная, классная. Много танцевальной музыки, конечно же, мы на Европе Плюс для тебя каждый день готовим. И готовимся, конечно, в первую очередь, вернемся к прошлому варианту, готовим. И, конечно, к субботе мы это все для тебя как запекаем, варим и выдаем в качестве вкуснейшего блюда. Это, конечно же, наше шоу «Резиденс». Так что обязательно в субботу в 22:00 по Москве послушай самую крутую танцевальную музыку на планете Земля здесь, на Европе Плюс. Мы тебя будем ждать. Еще ждем Annabelle England, ее историю «Get Busy». Будет Leonie, Callum Scott, поп-рок тема «Stay». Все это впереди на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: 20 минут.
1: И это абсолютно правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет танцевальная тема от Джона Саммета и Джули Чёрч «Shades of Blue». Лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе, на 100 недель, на этой неделе актуальный, в общем, хит Temper City Self-Aware. Еще будет латино-поп, дэнс-супер-хитовая тема от Альфа и Легенды Ману Чао, а мы Ми Пиачи. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождитесь.

0: Hitsbox.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 3 часа ночи в Москве.